0: прямой эфир. Ничего я знаю, его это ты увидишь.
1: Fair enough.
0: Bruce Deviator.